0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Двенадцатого июня в Берлинской филармонии откроется международный музыкальный фестиваль «Пантоналле». Он посвящен аккордеону и его поклонникам, а в этом году еще и композитору Астору Пьяццолле. Фестиваль в этом году так и называется «Пьяццолла Reloaded». Что же там «Reloaded», то есть перезагружается, узнаем у руководителя фестиваля Вальдемара Флейшхауэра. Он у нас сегодня в гостях.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Космо».
1: А расспрашивать Вальдемара будем мы. Ксения Александрова.
3: Добрый день.
1: И я, Дина Мишина, приветствую всех. Это «Космо по-русски» про людей. Вальдемар, давайте мы сначала, что называется, расставим все точки над «и». Угу. Словом «аккордеон» в Германии называют и аккордеон, и баян. В данном случае, кто же в центре внимания? Аккордеон, баян или оба инструмента сразу?
2: Да, это очень интересный вопрос и правильный. То, что нам известно из нашего прошлого в России, был баян и аккордеон, но в Германии есть только одно название – аккордеон, что подразумевает собой тастен или кнопф-инструмент. В эту семью входит также бандонеон и также губная гармошка.
3: И вот очередной фестиваль на подходе, он, как всегда, у вас международного масштаба. В двух словах, что это за мероприятие, что там нас ждет?
2: Вы знаете, это наш 12-й фестиваль, и я бы сказал, что это исторический фестиваль в силу того, что на нашем фестивале примут победители конкурса имени Пьяццоллы, впервые будут исполнены 4 композиции победителей конкурса композиторов этого фестиваля, и наряду с этим также приедет президент Пьяццоллы Штифтунг, внук Пьяццоллы Даниэль Филофлор Пьяццолла. И, конечно, большая ответственность на нас лежит, но благодаря нашему дирижеру, который также является художественным руководителем Национального симфонического оркестра Краце, нам удалось получить очень оригинальную, очень интересную программу. И что особенно для нашего фестиваля несколько новое, это то, что в этом фестивале прозвучит 3 песни в исполнении победительницы конкурса Рамина Балестрино. Также наш фестиваль является частью концертной серии «Аккордеон трифт литератур». Мария Чичелия Барбета в своем чтении откроет еще одну перспективу на музыку Астора Пьяццолла и его творчество. В рамках года «Аккордеон» Ландесмузикрат составил программу, в которой 6 концертов, музыка встречается с литературой. После первой части концерта, где прозвучит очень много музыки Пьяццолла, а также первое исполнение произведения победителя конкурса, после паузы будут рассказаны истории, которые специально написаны для нашего фестиваля аргентинской писательницы, которая пишет на немецком языке.
1: Вот вы сами в этом ответе упомянули о том, что аккордеон в этом году в Германии признан инструментом года. Вот как вы считаете, как человек, любящий этот инструмент, за что ему такая честь?
2: Ну, во-первых, инструмент был создан в Германии. Это случилось почти что 200 лет назад. Патент был запатентирован в Вене. И благодаря этому патенту мы знаем этот инструмент, который завоевал сердца всего мира. И что я позволю себе добавить, что интересно, что музыка Пьяццоллы, она, так сказать, фиксируется на инструменте бандоне, на котором он играл. Характер музыки – это все аргентинское, с традициями аргентинской народной музыки и классической музыки. Но если инструментом является бандонио, то я позволю себе сказать, что сердце музыки Пьяццоллы – это немецкое. И не случайно, что берлинцы очень любят танго, любят музыку Пьяццоллы. И есть опасность, что если берлинская сцена, которую мы будем информировать об этом фестивале 12 июня, об этом узнают, то, конечно же, зал будет переполнен.
3: Вы всегда умудряетесь, несмотря на любые сложные времена, привозить самых настоящих звезд из мира музыки аккордеона. И вот среди тех, кто приедет на фестиваль в этом году, есть Ксения Сидорова. И я знаю, что это совершенно особое имя на сегодняшней сцене. Расскажите, кто это? В двух словах представьте нам ее, потому что не все хорошо разбираются в музыке, но многие захотят прийти на фестиваль, послушав наш подкаст.
2: Ксения Сидорова – это редкий, изумительный исполнитель. Она родилась в Прибалтике, училась в Лондоне, живет в Лондоне. Кстати, она является также трехдетной матерью. Младшему ребенку 2 года примерно. И несмотря на эту, так сказать, личную занятость, она выступает по всему миру. Неделю назад было ее выступление в Вене. Это очень яркий исполнитель, который является одним из лучших исполнителей в классе аккордеона. Это, конечно, для нас большая честь, и нам удалось в этом году очень большое созвездие музыкантов пригласить. Но в данном случае это заслуга не только известности нашего фестиваля, это заслуга также нашего дирижера Миран Вайпотич, который находится в дружеских отношениях, в творческих отношениях с этими музыкантами, и музыканты охотно следуют его приглашению.
1: Вальдемар, если позволите, я все-таки хотела бы нашим слушателям представить вас. Вы российский немец из Сибири, и мне очень интересно, вот там, где вы жили, вы начинали учиться музыке на аккордеоне или все-таки на баяне?
2: Я позволю себе сказать, что обычно те, кто начинает на баяне и заканчивают. Но дело в том, что мы все знаем историю послевоенной, военной России и судьбы немецких граждан России или русских немцев в России. И это было, так сказать, тенденция, выбор был сделан моим отцом, и он, так сказать, хотел свою идентичность связать с этим инструментом. И вот так вот получилось, что я, конечно, очень люблю этот инструмент, как и моя супруга, которая также играет на инструменте. Мы вместе учились. И...
1: На каком инструменте-то?
2: На аккордеоне. На Кастан аккордеоне, да. Это потрясающий инструмент, который в России, даже в России, я могу себе позволить, что было, так сказать, некоторое соревнование, что лучше баян или аккордеон, но... Аккордеонисты в силу того, что они очень горды и любят свой инструмент, они смогли так свой инструмент предоставить, что в настоящее время во всех вузах России аккордеон присутствует на кафедрах высших учебных заведений. В мое время, когда я учился, это было исключение. А что интересно, даже в Киеве аккордеон преподают 4 или 5 преподавателей в Киевской консерватории. И, а также в других консерваториях Украины преподаются этот инструмент. Ну и, конечно, мы, конечно, очень благодарны таким исполнителям, как Раду Ратой, который в этом году также будет в Берлине выступать, который действительно своей гениальностью доказывает и не ставят сомнения, что аккордеон в чем-то может уступать кноп-инструменту. Но так как наш инструмент, он молодой относительно, и если ему официально 200 лет, то, конечно, первые 100 лет он немножко, так сказать, по окраинам развивался. А большое развитие его было после Первой мировой войны в мире, но это все носило любительский характер, и только после Второй мировой войны этот инструмент получил свое признание, и музыканты получают образование на уровне высших учебных заведений.
3: И вот к вопросу об образовании. Вы, помимо того, что организуете фестиваль такого масштаба, вы каждый день преподаете в музыкальной школе в Берлине. У вас много работы. Значит ли это, что аккордеон сейчас востребован среди молодых учеников, да, и вообще кто ваши ученики, с каким запросом они приходят?
2: Я должен сказать, что в нашей музыкальной школе есть список людей, которые ждут возможности получить урок. Но за то время, которое я здесь, в Германии и в Берлине, с 96-го года я преподаю в Берлине, собственно, развитие инструмента получило в том плане, что не во всех школах был преподаватель по классу аккордеона. Сейчас во многих школах по несколько, а то есть и школы по 5, по 6 преподавателей. Поэтому вопрос такой очень серьезный, актуальный, деловой. И благодаря вот этому году, когда большое внимание инструменту и целый ряд концертов проходит, конечно, новый поток желающих будет ожидаться.
1: Вы уже упомянули, что, скажем так, герой вашего фестиваля, Астор Пьяццолла, обучался игре на бандонеоне. И первые его произведения он писал именно для бандонеона. А затем уже практически вся его композиторская деятельность была направлена на то, чтобы писать произведения для оркестра. У вас в фестивале будут принимать участие оркестры, дабы показать оркестровую музыку Пьяццоллы? Или только отдельные исполнители?
2: Это очень хороший и правильный вопрос, и он откроет суть нашего фестиваля. Если изначально первые фестивали мы проводили в плане, что у нас в программе были и солисты, и камерные составы, дуо, трио, квартет, то уже последние 5-6 фестивалей мы проводим только с оркестром. Оркестр и солистами. К сожалению, это не частое явление, что целый концерт проходит аккордеон с оркестром, но у нас мы имеем счастье то, что наш дирижер, имея свои возможности и признательность в музыкальном мире, ему удалось пригласить в Вюртембергише камер-оркестр Хальброн, который является одним из лучших камерных оркестров Германии. Они уже готовятся к этому концерту. Будет также репетиция с оркестром без солистов. 11 числа будет репетиция в легендарном зале Далем Кирхе, в которой делал записи Караян. Будет трехчасовая проба с солистами. На следующий день также будет проба в камерном зале филармонии. Ну а вечером мы приглашаем и ждем почитателей музыки Пьяццоллы, которые невольно станут почитателями музыки аккордеона.
3: Вы локомотив такого, в общем-то, грандиозного даже в рамках такого богатого культурного Берлина мероприятия. И я знаю, что за всеми этими красивыми концертами всегда есть масса-масса сложностей, и в первую очередь они связаны с финансированием. И площадки первого уровня, на которых проходят мероприятия, фестивали, это тоже самые дорогие площадки города. За чей счет банкет, скажем так, простите?
2: Ну, это, конечно, очень актуальный вопрос, потому как на сегодняшний день финансирование вообще для культуры имеет такой ограниченный характер. К сожалению, можно отметить и нужно отметить. Но вот у нас, хотя есть контакты с Лотто Штифтунг, но из 12 фестивалей, проведенных нами в Берлине и в камерном зале филармонии, к сожалению, только 10-й и вот этот 12-й были финансированы именно от Лотто Штифтунга, а остальные нам приходилось финансировать самим. И это, конечно, исчерпало наши все ресурсы. И мы очень надеемся, что то признание, которое наш фестиваль уже имеет и получит благодаря предстоящему фестивалю, получит внимание Сената по культуре, и надеемся, что мы получим финансирование, которое сможет стабильно способствовать дальнейшему развитию нашего фестиваля.
1: Итак, 12-й фестиваль, 12 июня, малый зал Берлинской филармонии. Пригласите всех, кто нас сейчас слушает, на этот фестиваль.
2: Я, конечно, буду очень рад слушателям, любителям музыки Пьяццоллы, музыки аккордеона. И, конечно, это исторический фестиваль, потому как внук Пьяццоллы, Даниэль Вилафлор Пьяццолла, прибудет на этот фестиваль. Он написал свое, так сказать, пригласительное слово, в котором очень внимательно отнесся к нашему фестивалю. А всю эту информацию вы можете получить на нашей странице pantanali.com. Билеты можно заказать или ориентируясь на программу филармонии или Landesmusikrat. Ну, мы, конечно, очень рады представлять музыку великого аргентинского композитора, одного из лучших композиторов прошлого столетия. Прозвучит концерт очень известного итальянского композитора Роберто Ди Марино, который написан для бандонео и гитары. Это потрясающее произведение, которое известно в музыкальных кругах. Что еще очень важно отметить, что композитор сам приедет на это исполнение.
1: А главный вопрос, короткий, но очень важный. А танго, либертанго Астора Пьяццолла прозвучит? Если да, то кто будет исполнять его?
2: Но этот вопрос еще, так сказать, решается, потому что это будет специальная обработка. Буквально вчера я получил это предложение, мы, так сказать, обсуждаем. Но это будет, да, это на бис, и исполнять будет Ксения Сидорова.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.